часом дан плечо и медвед. Мама, Минко, Ольчичко, хотел бих ведеть. Прочно, Чика, шо плачешь, а не хцеш си сам.

Тільки кря, а кря є слуга. Панице хваста, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí

продолжился последний блюдчик. Kdybych si nebarvila vlasy, kdybych